0: Личный кодекс. Первое.
1: Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах.
0: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

Кыргызстане 7 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Я Амбананамен.
1: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
2: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Рекламная служба. 0555.

0: Реклама.
1: Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-11-12. 0708-01-11-12.
2: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А. Рядом с вулканизацией. Телефон 0700-790-731. 0700-790-731.
0: Реклама.
2: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0.

0: Sexy and I know it.
1: Цитата.
2: Ложь нельзя сказать просто. Она требует громких слов и многих украшений. Максим Горький.
1: Реклама.
3: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
1: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
4: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55, 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
5: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0-5-0-5-0-5-0-6.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: «Татина ФМ». Включай. Танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
6: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
8: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
7: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
8: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
7: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
8: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
7: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0552-169-169. WhatsApp 0706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, /169.
9: Рекламная служба
10: 0555 05 10 63.

0: Реклама. Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-11-12. 0708-01-11-12. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. Татина FM. Включай. Танцуй и пой.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
0: Радио «Татина».
3: Нам по пути.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Реклама. Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-1112. 0708-01-1112. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татьяна.

Кыргызстане. 10 часов утра. Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Лето кончилось. Последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
5: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
4: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
5: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
4: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
5: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0552-169-169. WhatsApp 0706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, /169.
6: Рекламная служба
7: 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-1112. 0708-01-1112. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
0: Рекламная служба радио.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Я не очень люблю ходить по врачам. У них всегда такой загадочный вид, как будто они знают обо мне что-то плохое, но молчат, сохраняя интригу. Если мы с тобой на одной волне, двигайся ближе. Обсудим, в каких случаях без посещения специалиста не обойтись. Расскажу об изменениях кожи, которые лучше не игнорировать. Сияющая кожа не всегда признак здоровья. Если блеск внезапно появился и выглядит неестественно, он может указывать на гормональные изменения и инфекции. В целом, любое изменение цвета кожи на больших участках тела, особенно если оно прогрессирует, является звоночком. Иногда такое состояние может возникать на фоне приема таблеток, но лучше обратиться к врачу. Как и в случае с аномальной сухостью. Если кожа стала похожа на наждачную бумагу, это может указывать на фолликулярный кератоз. Он безопасен, но в некоторых случаях говорит о других заболеваниях – атопическом дерматите, астме или сезонной аллергии. Пользуешься ретинолом давно, но внезапно возникла повышенная чувствительность – загляни к дерматологу. По словам экспертов, в среднем для развития местной аллергии требуется 5 лет. Не исключено, что симптомы проявились у тебя только сейчас. Если твои вены внезапно стали ярче или выпирают больше обычного, возникли отеки, боль или покраснения, пора к врачу. Иногда это может указывать на тромбоз или аутоиммунные заболевания. О системных проблемах со здоровьем могут говорить и твои ногти. Если они поменяли цвет, расслаиваются или под пластинами возникли красные линии, лучше провериться на гипотиреоз, анемию и сердечную инфекцию эндокардит. А вот если на протяжении нескольких месяцев у тебя чешется правая рука и появились сыпь, сдай кровь. Убедись, что нет проблем с желчным пузырем и печенью. Давай вместе пообещаем с этой минуты бережнее относиться к себе, не игнорировать легкие недуги и не пренебрегать посещением врачей.
0: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама. Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-1112. 0708-01-1112.
1: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А. Рядом с вулканизацией. Телефон 0700-790-731. 0700-790-731.
1: Реклама. Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
0: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Рекламная служба «Радио Татина».

0: Радио Татина. Нам по пути.
1: Мой путь

0: Цитата.
1: Архитектура тоже летопись мира. Она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания. Николай Гоголь.
0: Реклама.
2: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом – материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55, 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Рекламная служба.
0: 0555-05-10-63.

0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
3: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
2: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
3: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
2: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
3: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зима-лето взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
4: Радио Татина. Жарнамах смотри. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуш.

0: В Кыргызстане час дня.
1: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Извечное противостояние братьев наших меньших, кажется, тянется от начала веков. Даже в народе бытует выражение «живут как кошка с собакой». Сегодня на территории фактов разбираемся в деталях. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Многие считают, что именно собаки не любят кошек, но на самом деле это не так. Собаки по натуре более социальные животные. Они дружелюбные, открыты к общению, в отличие от кошек, которые не любят идти на контакт. Обычно собака подбегает к кошке из чистого любопытства, однако кошка слишком ценит свое личное пространство. Чтобы дать себя обнюхать, и, как правило, она либо убежит, либо зашипит, либо ударит лапы, посчитав собачье любопытство просто нападением. Кроме того, и собака, и кошка по-разному выражают свои эмоции. К примеру, если собака радуется, она виляет хвостом, что на кошачьем языке значит вовсе не радость, а беспокойство и готовность перейти к нападению. Позу подчинения собаке, когда она пригибается и прижимает уши, кошка расценивает как готовность к атаке, ведь она сама принимает именно такое положение, собираясь напасть. Однако не стоит забывать, что собаки все-таки хищники, и будучи голодными и увидев животное меньших размеров, они действительно могут принять его за жертву. Так что крути не крути, а дружба кошек с собаками – явление исключительное и редкое. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
3: Татина FM. Включай. Танцуй.

условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: та Тіна ФМ. Включай, танцуй и попивай.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах. И нам все не важно. Опять карусель, по телу вновь дрожь. Еще один

0: Реклама.
1: Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-1112. 0708-01-1112. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татьяна FM.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
8: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
9: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
10: Рекламная служба.
11: 0555-05-10-63. 5.

0: Реклама. Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-11-12. 0708-01-11-12. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
2: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-1112. 0708-01-1112.
2: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А. Рядом с вулканизацией. Телефон 0700-790-731. 0700-790-731.
0: Реклама.
2: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: цитата.
1: Если человек долго поднимался по чужой лестнице, то прежде чем найти свою, ему нужно спуститься. Лао Цзы.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом – материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55, 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0555-0516.

0: условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Лето кончилось. Последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
3: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
2: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
3: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микротермические обогреватели.
2: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
3: Магазин «Огонек» рекомендует микротермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зима-лето взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-1063. Татина FM.

0: Реклама.
1: Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-1112. 0708-01-1112. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
6: Татина.

0: Реклама.
1: Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-1112. 0708-01-1112. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
0: Уточнить прозвучавшую информацию.

0: Цитата.
1: Если человек предал кого-то из-за тебя, не стоит связывать с ним жизнь. Рано или поздно он предаст тебя из-за кого-то. Антуан де Сент-Экзюпери.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Тина FM.
1: А я думала, что такой любви, как у нас, больше ни у кого нет. Ты говорил, что любишь меня, а я дура верила.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: «Татина ФМ». Включай. Танцуй и...

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Рекламная служба.
4: 0-555-05-10-63.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Наконец-то наступила осенняя депрессия, а то летняя уже надоела. Теперь, когда теплые солнечные деньки остались лишь в памяти, а впереди около 7 месяцев снега, грязи и уныния, самое время обсудить, как избавиться от хандры и пополнить запасы гормонов радости. Бороться с плохим настроением и грустью лучше сразу со всех возможных сторон. Начнем с принятия. Да, я помню, что перед этим еще идут торги, гнев и отрицание. Но, тем не менее, признай ситуацию. Смена сезона уже случилась. Ты на это повлиять не можешь, если, конечно, не отправишься на море. Не отправишься? Тогда смирись и постарайся найти нечто положительное в текущем моменте. Подкидываю идею. Осень – отличное время года, чтобы начать ложиться не с первыми петухами. Восход наступает гораздо позже, а закат – раньше. Так что, если ты до сих пор не наладил режим сна, сделай это. Включи в рацион молочку, бананы, грецкие орехи, яйца, индейку, виноград, клубнику, брокколи и шпинат. Эти продукты помогут стимулировать выработку гормонов сна и радости. И не забывай иногда баловать себя чем-то приятным. Легкие читмилы не навредят. Только не пей алкоголь и не ешь фастфуд. Они усугубят нестабильное эмоциональное состояние. Больше гуляй, общайся с друзьями, занимайся спортом и освой новое хобби. Лови несколько идей. Фуатинг, арт-терапия, посещение сауны или бани, а может и сенсорной комнаты. Иглоукалывание, танцы, ведение дневника мыслей и эмоций, походы в театры, музеи, на концерты и выставки, мастер-классы по кулинарии, участие в квестах, волонтерская деятельность. Если что-то непонятно, смело гугли название, там локации быстренько найдешь. Теперь ты знаешь, что делать, если по факту наступил новый день, а по ощущениям на тебя. Применяй советы на практике и оглянуться не успеешь, как снова придет лето.
0: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай, танцуй и попивай.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-11-12. 0708-01-11-12.
2: Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Продаю автошины БУ и новые от R13 до R20. Адрес: город Карабалта, улица Карабалтинская, 104А. Рядом с вулканизацией. Телефон 0700-790-731. 0700-790-731.
0: Реклама.
2: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: «Если я буду совершать именно те поступки, которых ждут от меня люди, я попаду к ним в рабство». Пауло Коэльо.
2: Реклама.
3: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефонам 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Рекламная служба.
0: 0555-05-1063. Татьяна.

0: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама. Продаю советские бетонные заборные плиты БУ. Высота 2 метра, ширина 2,5. Доставка и установка. Пишите в WhatsApp 0551-104-228. Либо звоните по телефону 0708-01-1112. 0708-01-1112. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Любите готовить и хотите стабильную работу? В цех по изготовлению жареных пирожков требуются работницы. Работа есть, коллектив хороший, все расскажем по телефону. Звоните прямо сейчас 0551-990-469. 0551-990-469.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0551.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555. 28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Радио «Татина». Чарнама хызматы. 0505-0516.
5: Радио «Татина».
6: Нам по пути.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Часы остаются одним из самых распространенных аксессуаров в мире. Говорят еще, что стрелок бег неумолим. А задумывались ли вы, почему стрелки бегут слева направо? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Часы были придуманы очень давно, и их самые ранние упоминания найдены в рукописях Древнего Египта еще 1500 лет до нашей эры. Первые часы были солнечными, и время определялось по метке, на которую падала тень от специального шеста. А так как тень от солнца движется именно слева направо, то изобретатели механических часов не стали менять привычного направления движения стрелок. Так что с этим неумолимым бегом стрелок часов в постоянно одинаковом направлении все очень просто. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Бизнесный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Катина FM. Фонси! Тихо!

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица. Я хочу забыть о том, как было тесно. Мне важнее всего

0: Цитата.
1: «Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, будешь исключением. А если плохая, станешь философом». Сократ.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Радио Татина. Жарнамах Змате. 0505-0516.

0: Кыргызстане 10 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: На Дотина FM новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане продолжают устанавливать камеры видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасная страна». По данным МВД, всего появится более 20 тысяч устройств. Камеры используют для оперативного выявления преступлений и правонарушений, а также контроля за соблюдением правил дорожного движения. В Кыргызстане введен временный запрет на ввоз плит, листов, панелей, плиток и аналогичных изделий без орнамента из гипса, покрытых или армированных только бумагой или картоном. Соответствующее постановление подписал глава Кабинета министров Адылбек Касымалиев. Запрет вводится сроком на 6 месяцев и вступает в силу через 3 дня после поступления постановления в силу. Ограничения не распространяются на товары, следующие транзитом через территорию Кыргызстана, ввозимые из стран-членов ЕАЭС, а также на товары в рамках реализации инвестиционных соглашений, одобренных решением Кабмина, и инвестиционных проектов, предусмотренных международными договорами и соглашениями, вступивших в силу в соответствии с законодательством страны. Государственной таможенной и государственной налоговой службам поручено принять меры для пресечения незаконного ввоза указанных товаров. День города Манас в этом году отметят 5 ноября. Как пояснили в мэрии, перенос даты связан с подготовкой к праздничным мероприятиям. В местном бюджете на 2026 год на их проведение предусмотрен 1 миллион сомов. При этом для организации масштабного праздника на высоком уровне рассматривается вопрос о выделении дополнительного финансирования. В мэрии подчеркнули, что перенос даты касается только 2026 года. В следующие годы День города Манас, как и прежде, будут отмечать 27 сентября. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 8 тыинов. Курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 7 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: комнате. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
4: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
3: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
4: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микротермические обогреватели.
3: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
4: Магазин «Огонек» рекомендует микротермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
1: Радио Татина. Жарнамақ қызматы. 0505 0506.

невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
0: Радио «Татина». Чарнамах змати. 0505 0516.
2: «Татина».

Кыргызстане час ночи. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Звезды в луже, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Кыргызстане 4 часа утра. Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни. Одни за